0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание.

0: 56.
1: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировании.

0: земельных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: А? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Волна. Волна. Приморская. Волна. Все только начинается.

Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецпредложения.

0: Следующая станция Стахановская.
1: Как? Так быстро?
2: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
1: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.

0: Ruskoyaznoch.rf. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло. С качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева 90А.
2: Реклама спонсора. Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева 90А. Здесь жаба не душит.
3: 3D-проект бесплатно.
4: Реклама. Легенда российской эстрады. Яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте. 22 октября. Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+. Легенда 90-х. Группа «Нэнси». Любимые хиты. «Дым сигарет с ментолом». «Чистый лист». «Горько плакала Ива». 4 ноября. Дом офицеров. Билеты на VL.ru. 16+.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.
7: Только

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи, онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина, 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+. Приморская.

0: квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Следующая станция – Стахановская.
2: Как? Так быстро?
3: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.

0: www.onyx.rf. Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 12 часов.
2: Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна.
0: Все только начинается.

волна.

0: Club. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
1: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
0: «Приморская волна». Все только начинается.

0: Club. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
1: Следующая станция – Стахановская.
2: Как? Так быстро?
3: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая пора.

0: Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 13 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло. С качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева 90А.
2: Реклама спонсора.
3: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева 90А. Здесь жаба не душит.
4: 3D-проект бесплатно.
5: Реклама.
6: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецпредставление.

0: 56. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
1: Я тут.
0: Алиса.
1: Всегда рядом с вами.
0: Ой, подлиза. Салют?
2: Есть.
0: Что значит есть?
3: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
4: 16+.
5: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

0: Следующая станция Стахановская.
1: Как? Так быстро?
2: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
1: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.

0: Русагра.рф. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
1: Вещание в интернете на primvolna.ru.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Следующая станция – Стахановская.
2: Как? Так быстро?
4: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая пора.

0: Kirov. Легенда российской эстрады, яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+. Легенда 90-х. Группа «Нэнси». Любимые хиты. «Дым сигарет с ментолом». «Чистый лист». «Горько плакала Ива». 4 ноября. Дом офицеров. Билеты на VL.ru 16+.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю радио «Приморская волна».
4: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
6: 16+.
7: «Приморская волна».

0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло. С качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева, 90А.
2: Реклама спонсора.
3: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева, 90А. Здесь жаба не душит.
4: 3D-проект бесплатно.
5: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
6: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
7: Следующая станция – Стахановская.
8: Как? Так быстро?
9: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
8: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью.

0: информация на сайте nash.com.rf.
1: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: утопаю.
1: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике Маруся. Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите: «Маруся, включи радио «Приморская волна».
2: Включаю радио «Приморская волна».
3: А 16+.
4: Радио «Приморская волна».

0: легенда российской эстрады, яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru. Барт.

хіти 80-х, 90-х, 2000-х. Приморська волна. В Приморье 16 часов.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Следующая станция – Стахановская.
4: Как? Так быстро?
5: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
4: ЖК «Стахановский».

0: Варикоз мы лечим отлично, без боли, без слез.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю радио «Приморская волна».
4: Приморская волна теперь и в Яндексе. Слушайте Приморскую волну на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю незамедлительно. Слушай Приморскую волну. А я тебе в этом помогу.
6: 16+. Волна. Волна. Приморская. Волна.
7: Все только начинается.

0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Волна.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло. С качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева 90А.
0: Реклама спонсора.
3: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева 90А. Здесь жаба не душит.
0: 3D-проект бесплатно.
3: Реклама.
4: Следующая станция Стахановская.
5: Как? Так быстро?
6: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
5: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
6: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
7: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгруппа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: пива. 4 ноября. Дом офицеров. Билеты на VL.ru. 16+. Легенда российской эстрады. Яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте. 22 октября. Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-2686-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать. 16+.

0: квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Следующая станция Стахановская.
2: Как? Так быстро?
4: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
4: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю радио «Приморская волна».
3: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
3: 16+. Любимая поп-музыка. Музыка. «Приморская волна».

0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Легенда 90-х. Группа «Нэнси». Любимые хиты. «Дым сигарет с ментолом». «Чистый лист». «Горько плакала Ива». 4 ноября. Дом офицеров. Билеты на VL.ru. 16+. Легенда российской эстрады. Яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте. 22 октября. Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-2686-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло. С качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева 90А.
0: Реклама спонсора. Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева 90А. Здесь жаба не душит. 3D-проект бесплатно. Реклама. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
3: Следующая станция – Стахановская.
4: Как? Так быстро?
5: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
4: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
5: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
6: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. «Приморская волна».

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Легенда российской эстрады. Яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте. 22 октября. Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Приморское, Приморское, Приморское, Приморское, Приморское, Приморское. Волна. В Приморье 20 часов.

0: Сообщение Примгидромета. Завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Следующая станция Стахановская.
1: Как? Так быстро?
3: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
1: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая пора.

Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецпредставление.

0: 56. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
5: Приморская. Приморская.

0: Реклама на Приморской волне.
1: Телефон
0: 8-423-26-86-911.
1: Вещание в интернете на primvolna.ru.
0: Приморская волна.

0: Приморская волна. Все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофе ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло с качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева 90А.
3: Реклама спонсора.
4: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева 90А. Здесь жаба не душит.
5: 3D-проект бесплатно.
6: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
7: Следующая станция – Стахановская.
8: Как? Так быстро?
9: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
8: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
9: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
10: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгруппа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
12: Легенда российской эстрады. Яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте. 22 октября. Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
13: Реклама на Приморской волне.
14: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
15: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Сказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Радио «Приморская волна».

0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: хіти 80-х, 90-х, 2000-х. Приморська волна. В Приморье 22 часа. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская волна. Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Следующая станция – Стахановская.
4: Как? Так быстро?
5: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
4: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
5: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
6: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Легенда российской эстрады, яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября, Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
9: 8-423-2686-911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: варикоз, мы лечим отлично, без боли, без слез. Варикоз.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю радио «Приморская волна».
6: А сейчас...

Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание с

0: 56. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
1: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Ча-ча-ча.
1: Приморская волна.
2: Приморская волна.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская волна. Все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло. С качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева 90А.
3: Реклама спонсора.
4: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева 90А. Здесь жаба не душит.
5: 3D-проект бесплатно.
6: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
7: Следующая станция –
8: Стахановская. Как? Так быстро?
9: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
8: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
9: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
10: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Легенда российской эстрады. Яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября. Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
12: Реклама на Приморской волне.
13: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
14: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
2: 16+.
3: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее.

0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
1: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье полночь.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только на

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье час ночи.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25200294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 2 часа.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 3 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

Волна.

0: «Приморская волна». Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25-00-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 4 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

только начинается.

0: Поп-музыка. Приморская волна. Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 5 часов.

0: начинается. В Приморье 6 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до +15, ветер северо-западный слабый до 5 метров в секунду.

0: «Грешник и грешница» для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм-кафе «Уссурийск», ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Алло, ты где?
2: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
1: Завидую. Но у меня тоже есть план.
2: Какой?
1: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
2: Отличная идея.
1: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
3: Телефон 290-00-85. 290-00-85.
1: ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина, 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Салют!
6: Салют?
5: Салют!
6: Где салют?
5: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радио.

0: радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай «Прим-волну» в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбердевайсов.
1: Запомнила?
2: Салют. Включи «Приморскую волну».
3: Включаю «Приморскую волну».
4: 16+.
5: Приморская.

0: Алло, ты где?
1: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
0: Завидую. Но у меня тоже есть план.
1: Какой?
0: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
1: Отличная идея.
0: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: Телефон 290-00-85. 290-00-85.
0: ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
5: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
8: 8-423-2686-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: волна.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 15, ветер северо-западный, слабый, до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло. С качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева 90А.
2: Реклама спонсора.
3: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева 90А. Здесь жаба не душит.
4: 3D-проект бесплатно.

0: 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Следующая станция Стахановская.
2: Как? Так быстро?
3: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
3: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
4: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгруппа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Алло, ты где?
6: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
5: Завидую. Но у меня тоже есть план.
6: Какой?
5: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
6: Отличная идея.
5: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
7: Телефон 290-00-85. 290-00-85.
5: ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
8: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.

забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Легенда 90-х. Группа «Нэнси». Любимые хиты. «Дым сигарет с ментолом». «Чистый лист». «Горько плакала Ива». 4 ноября. Дом офицеров. Билеты на VL.ru. 16+. Легенда российской эстрады. Яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте. 22 октября. Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-2686-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна».
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение «Примгидромета». Завтра в пятницу в Приморье ясная погода. Максимальная температура воздуха до плюс 15. Ветер северо-западный, слабый, до 5 метров в секунду.
0: Реклама.
3: Следующая станция Стахановская.
4: Как? Так быстро?
5: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
4: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью.

0: грешник и грешница для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм-кафе «Уссурийск», ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
2: Легенда российской эстрады. Яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте. 22 октября. Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
1: Реклама на Приморской волне.
0: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: С тобой, любимый мой, любимый мой.
1: Приморская волна.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса.
5: Нет, Маруся.
4: А я говорю Алиса.
5: Маруся и только Маруся.
4: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
6: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
4: Приморская волна. Удобно слушать.
7: 16+.
8: Приморская волна.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Алло, ты где?
2: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
1: Завидую. Но у меня тоже есть план.
2: Какой?
1: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
2: Отличная идея.
1: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99. Телефон 290-00-85. 290-00-85. ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 9 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 15, ветер северо-западный, слабый, до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло с качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева 90А.
2: Реклама спонсора.
3: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева 90А. Здесь жаба не душит.
4: 3D-проект бесплатно.
5: Реклама.
6: Алло, ты где?
7: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
6: Завидую. Но у меня тоже есть план.
7: Какой?
6: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
7: Отличная идея.
6: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского 99.
8: Телефон 290-00-85. 290-00-85.
6: ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
9: Следующая станция Стахановская.
10: Как? Так быстро?
11: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
10: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
11: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
12: Застройщик.

0: Уссурийск, ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Легенда 90-х. Группа «Нэнси». Любимые хиты. «Дым сигарет с ментолом». «Чистый лист». «Горько плакала Ива». 4 ноября. Дом офицеров. Билеты на VL.ru. 16+.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.
6: Приморская волна.

0: Алисой. Хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение «Приморской волны» на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: «Приморская волна». Удобно слушать.
2: 16+. Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8 920 233 36 56.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8 423 26 86 911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Любимая поп-музыка. Приморская волна. В Приморье 10 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.